0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о содержании нашей сегодняшней программы. Сначала традиционный субботний калейдоскоп, в котором мы рассказываем об интересных фактах из истории Словакии, событиях ее сегодняшней культурной, духовной и общественной жизни. Затем, для тех из вас, кто еще не прислал нам свой ответ на вопрос четвертого тура викторины «Живая вода», сегодня мы его повторим. В нашей программе будут звучать песни словацких исполнителей, которые для нас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Вот такие сюжеты ожидают вас, друзья, в нашем субботнем выпуске. Надеемся, что они вам понравятся, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Субботний калейдоскоп.
0: Йозеф Карл Гелл, конструктор горных насосных машин, изобретатель и главный машинный мастер рудников в Банской Штявнице, одна из наиболее значимых фигур в истории местного горного дела. Точная дата его рождения не установлена. В разных источниках встречаются 12, 15 и 16 мая 1713 года. Достоверно известна лишь дата его крещения – 16 мая 1713 года. После окончания школы Гелл обучался в Банской Штявнице у своего отца Матиаша Корнела Гелла, осваивая строительство и обслуживание горных насосных и транспортных механизмов. В 1737 году начал изучать механику и гидравлику в горной школе под руководством профессора Сэмуэля Миковини. Уже через год Йозеф Карл стал помощником отца, который тогда занимал должность в горной палате, отвечая за осушение штявницких рудников. Позднее Гелл работал машинным мастером, а после смерти отца в 1744 году был назначен главным машинным мастером казенных рудников Банской Штявницы. Благодаря его усилиям горная техника в этом регионе стала одной из самых передовых в Европе 18 века. Подобно своему отцу, Йозеф Карл Гелл занимался строительством и ремонтом водных резервуаров, обеспечивавших энергию для горных механизмов. Однако его главным вкладом стали изобретения насосных машин, которые были значительно мощнее и потребляли гораздо меньше воды, чем прежние устройства. Уже в 25 лет Гелл построил полностью деревянную рычажную водоподъемную машину, способную откачивать почти 200 литров воды в минуту на высоту более 80 метров. Настоящий переворот в горной технике совершили его водостолбовые машины, ставшие новаторскими благодаря использованию сжатого воздуха в качестве движущей силы, впервые в истории. Гелл также создавал в шахтах пожарные насосы, дробилки руды, а также устройства для очистки воздуха в шахтах и подачи свежего воздуха под землю. Его машины постепенно распространились по другим европейским странам. В XIX веке конструктивные принципы Гелла применялись даже в затопленных шахтах американской Аризоны. Его техническая идея используется и сегодня на нефтяных месторождениях, хотя вместо сжатого воздуха теперь применяют сжатый природный газ. Йозеф Карл Гелл умер 11 марта 1789 года в Банской Штявнице в возрасте 75 лет. 16 мая 2026 года в Братиславском театре «Арена» впервые проходит конференция и выставка «Mapping What Matters» – «Картографирование важного». Событие, которое стремится переосмыслить роль графического дизайна в современном обществе и создать пространство для профессионального диалога на международном уровне. Проект открывает тему визуальной коммуникации в ее культурных, социальных и образовательных контекстах, предлагая участникам не только обмен опытом, но и критическую рефлексию над тем, что сегодня действительно формирует дисциплину. Инициаторы подчеркивают, что в регионе долгое время отсутствовала платформа, способная систематически отслеживать актуальные тенденции в графическом дизайне и одновременно объединять профессиональное сообщество. Mapping What Matters становится первой конференцией подобного масштаба, соединяющей академический подход, практику и междисциплинарность. Нулевой дебютный год проекта привезет в Братиславу ярких представителей европейской дизайнерской сцены, теоретиков, практиков, издателей, авторские и экспериментальные студии. Среди подтвержденных спикеров Рубен Паттер из Нидерландов, Эдриан Васкес из Франции и Великобритании, Лаура Паппа из Эстонии и Нидерландов, издательство Utopia Libri из Чехии, Анне Бютнер из Германии, студия Fear Five из Франции и другие. Их выступления охватят широкий спектр тем, от типографики и критического дизайна до издательских практик и педагогики. Особое место в программе занимает кураторская выставка, посвященная современным направлениям в книжном дизайне. Здесь же будет представлен небольшой книжный базар с участием независимых издательств, которые формируют визуальный язык сегодняшней книжной культуры. Еще одним акцентом станет возрождение проекта Temporary Library – интерактивной временной библиотеки, впервые созданной в 2017 году в рамках фестиваля SELF. В городских лесах Братиславы проводится масштабная реконструкция прудов на Железной Студничке и популярном центре спорта и отдыха жителей словацкой столицы. Настоящие работы являются одними из крупнейших в лесопарке за последние десятилетия. Сейчас на месте ведется удаление наносов со дна первого пруда, а также подготовительные работы к реконструкции технических сооружений. По словам директора предприятия «Городские леса Братиславы» Марика Пава, работы являются реакцией на неудовлетворительное техническое состояние прудов. После десятилетий эксплуатации технические сооружения находятся в сильно изношенном состоянии. Дно прудов занесено осадком, поэтому их комплексная реконструкция необходима, отметил он. Как подчеркнул заместитель мэра по вопросам окружающей среды Якоб Мырва, капитальное обновление состояния прудов не проводилось с 1980-х годов. Эти водные объекты долгое время не были предметом комплексной реконструкции, хотя выполняют важные функции как для природы, так и для города. Занесенное дно сегодня уменьшает объем прудов, ухудшает качество воды и ограничивает их экологическую роль. Городские леса Братиславы постепенно обновляют водные объекты по всему лесопарку. В прошлом году работы проводились на меньших локациях – Озерцо, Сливу, Сырнее, Медарень. Сейчас внимание сосредоточено на прудах номер 1 и 2 на Железной Студничке, которые не очищались уже около 40 лет. После завершения реконструкции пруды станут безопасными и функциональными на многие десятилетия вперед. Их вместимость будет восстановлена, а также улучшится качество их воды. Проект реализуется в рамках программы Интеррег СКАТ по инициативе «Экомар Лес» в сотрудничестве с австрийским партнером «Маршфельдканал». В проект также входят мероприятия, направленные на создание водно-болотных угодий, водоудерживающие мероприятия, оборудование мест для размножения амфибий и экспертное исследование водных экосистем. Очистка пруда от осадков проводится в сотрудничестве с окружным управлением Братиславы как часть ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей после наводнений 2024 года. Парк Кубинская Оля – это популярный лыжный и туристический курорт на хребте Аравска-Магура над Дольным Кубином, раскинувшийся на высотах от 720 до 1396 метров над уровнем моря. Он предлагает 14 километров ухоженных горнолыжных трасс, современные канатные дороги, круглогодично работающий зип-лайн и байк-парк, а также незабываемые панорамные виды на Малу и Вельку Фатру. Открытие летнего сезона здесь состоится сегодня, 16 мая, и в сезон 2026 года курорт на Кубинской Голе войдет с обновленным байк-парком и расширенным предложением услуг, которые соединяют активный отдых в горах и в целом в регионе Аравы. Наибольшие изменения касаются байк-парка, который подвергся значительной модернизации и полному переустройству трасс. Теперь он будет состоять не из 4, а из 5 трасс общей протяженностью 11,5 километров. Новая концепция сочетает элементы байк-парка, мостики, виражи и трамплины с естественными, каменистыми и лесными участками, создавая технически интересный и разнообразный профиль трасс. Наиболее заметные изменения появятся в верхней части байк-парка, где возникнут новые, более сложные отрезки для продвинутых райдеров. В нижней же части комплекса появится отдельная трасса для детей и менее опытных велосипедистов. Редизайн байк-парка и новые продукты – это шаг к тому, чтобы Кубинска предлагала качественный отдых круглый год. По словам директора курорта Владимира Клоцака, Кубинска вступает в летний сезон с амбициями укрепить свою позицию круглогодичного горного центра, объединяющего спорт, отдых и региональные впечатления. Это был субботний калейдоскоп, говорит Международное радио Словакии. У микрофона Владимир Веслов. Продолжаем нашу программу.

0: В глубокой долине Северного Шариша, где леса поднимаются словно зеленые стены, а воздух пахнет хвоей, находится один из самых старых и значительных курортов Словакии – Бордеевские купели. Место, где история встречается с природой и где вода столетиями лечит тело и душу. Первое письменное упоминание о здешних источниках относится к 1247 году. В Средневековье сюда приезжали купцы, дворяне, паломники, чтобы отдохнуть и укрепить здоровье. В 18 и 19 веках курорты стали излюбленным местом европейской аристократии, рассказывает инженер Тамара Шатанкова, экономический и коммерческий директор курорта «Бордеевские купели».
1: Áno, áno, Бордеевские купели naozaj navštívilo množstvo známych osobností. Bol tu ruský car Alexander I.
2: Да-да, Бордеевские курорты действительно посетило множество известных личностей. Здесь были русский царь Александр I, австрийская королева и императрица Елизавета, известная как Сиси. Была здесь и Мария Луиза, жена Наполеона, а также Мария Собеска Казимира, польская королева. Но, наверное, чаще всего упоминают именно первые два имени – царь Александр и Сиси. Царь Александр I возвращался с театра военных действий и остановился в Зборове, а затем приехал в Бордеев. Приехал, попробовал воду из источников и произнес фразу, которую мы и сегодня используем как наш лозунг – «Здесь жить и здесь умереть». Прекрасно сказано. Мы почтили память о его визите тем, что один из наших отелей носит его имя. Он называется «Александр». Это реконструированный отель, ранее именовавшийся «Минерал». Внутри установлен бюст Александра и табличка с его краткой биографией. Что касается Сиси, то она оставила, пожалуй, еще более глубокий след, потому что провела здесь 3 недели после кончины своего трагически погибшего сына Рудольфа. И, конечно, отель, в котором она проживала, раньше назывался «Диак». Но позже, возможно, еще во времена Второй Республики, он был переименован в отель «Альжбета». В отеле находятся прекрасные музейные апартаменты, которые клиенты могут использовать на коммерческой основе.
0: В 1895 году здесь построили первый курортный дом в неоренессансном стиле, а спустя несколько лет возник и знаменитый курортный парк, который до сих пор считается одним из красивейших в Словакии. На курорте Бордеевские купели находится одна из самых красивых колоннад в стране, построенная в 1972 году. Когда 1 июля 1895 года курорт посетила императрица Сиси, как раз завершалось строительство нового по тем временам очень современного отеля «Сечень» по проекту будапештского архитектора Микса Мора Фламма, объясняет инженер Ян Мишканин, бывший технический директор курорта «Бордеевские купели», старейший сотрудник курорта.
3: На территории курорта «Бордеевские купели» у нас есть так называемые курортные отели, некоторые исторические, некоторые новые. К историческим относятся отель «Астория», отель «Алжбета», где лечилась императрица Сиси, и отель

Тель Сечени, ныне переименованный в Дуклу, который был совсем недавно, 31 марта 2026 года, передан в эксплуатацию после реконструкции. Всего у нас 5 курортных отелей. Общая вместимость курортных отелей – 1150 мест.

0: Мардеевские купели окружены густым смешанным лесом, который создает природную климатическую защиту. Купели расположены на высоте примерно 325 метров над уровнем моря, в долине речушки Стебничка. Местный микроклимат исключительно благоприятен. Чистый воздух, стабильная влажность и минимум аллергенов. Поэтому курорт является идеальным местом для пациентов с заболеваниями дыхательных путей или ослабленным иммунитетом. Курортный парк раскинулся на площади размером без малого 30 гектаров, и в нем можно найти более 40 видов деревьев, пруды, беседки и тихие уголки, которые действуют как естественная терапия. Сердце бордеевских купелей – вода. Не один, а целых 10 минеральных источников, каждый из которых имеет свой состав и свои лечебные свойства. Воды сильно минерализованы, преимущественно гидрокарбонатно-хлоридные с высоким содержанием бора, железа и СО2, продолжает инженер Ян Мишканин.
1: Минеральные воды курорта Бордеевской купели происходят из скважин, а два источника – из колодцев. Глубина скважин от 13 до 550 метров. В 1950 году здесь проводилось небольшое гидрогеологическое исследование под руководством профессора Отто Гинея из Карлова университета в Праге. Он провел местное исследование и даже пробурил скважину на минеральном источнике Геркулес, который мы используем до сих пор. Геркулес относится к самым мощным источникам в Центральной Европе. Его минерализация составляет около 10 тысяч миллиграммов на литр.
0: Самыми известными источниками бордеевских купелей является главный источник. Он подходит при заболеваниях пищеварительного тракта, лекарский источник помогает при нарушениях обмена веществ, источник Геркулес, сильно минерализированная вода рекомендована при сердечных заболеваниях, источник Альжбета названа в честь императрицы Сиси Клара, популярна при лечении женских заболеваний. Вода используется для питьевых курсов ингаляций и ванн. Ежегодно здесь проводится более 300 тысяч процедур. Дополняет магистр Ганна Швиркова, главная реабилитационная сестра курорта.
2: Природные лечебные здрои су закладом купельной лечебы, а у нас су то минеральные прамени.
3: Природные лечебные источники – основы курортного лечения. У нас это минеральные воды, которые мы используем для внутренней и внешней терапии. Внутреннее использование – это питьевые курсы, ингаляции, полоскание, промывание ротовой или носовой полости. Питьевые курсы подаются на колоннаде, где пациент может прямо из крана набрать воду из 8 видов минеральной воды. Внешняя бальнеотерапия включает частичные и общие ванны, и именно минеральные ванны являются самой востребованной процедурой.
0: На лечении каких заболеваний специализируется курорт Бордеевской купели?
2: Купельная лечба в наших купелях замерена на терапию.
3: Курортное лечение у нас направлено на терапию онкологических заболеваний, заболеваний кровообращения, пищеварительной системы. Мы лечим также болезни, связанные с нарушением обмена веществ и работы желез внутренней секреции. Нет туберкулезные заболевания дыхательных путей, нервные заболевания, болезни опорно-двигательных аппарата, заболевания почек и мочевых путей, женские болезни и профессиональные заболевания. К спектру показаний адаптированы и процедуры. Их у нас более 60 видов. И для достижения максимально эффективного лечения мы стараемся сочетать природные лечебные источники и физиотерапию.
0: Курорт Бордеевской купели – один из самых посещаемых в Словакии. Ежегодно сюда приезжают более 30 тысяч пациентов и еще около 70 тысяч туристов. Курорт – это не только процедуры, это люди, которые приходят сюда с надеждой на облегчение. Некоторые возвращаются каждый год ради здоровья, ну и ради атмосферы, которую невозможно воспроизвести. Это подтверждают и посетители, которых мы здесь встретили.
4: Процедуры действительно превосходные. Мне кажется, на этом курорте все просто самое-самое лучшее, потому что природа здесь удивительная. Весь курорт расположен в прекрасной долине среди гор. Это бальзам для души. Эти зеленые горы, этот воздух, а затем и само курортное пространство, парк. Все сделано так, чтобы мы чувствовали себя хорошо.
5: Я уже 7-й раз здесь, в этом курорте, и могу сказать похвально, что я и здоров. от этих вод и от тех процедур, которые мне приносят лучшее и лучшее на организм.
0: Курорт Бардеевские купели – это место, где время замедляется, где человек может вдохнуть, остановиться и набраться сил. Это доказательство того, что природа все еще обладает силой лечить, если дать ей пространство.
6: Мы určite najvýchodnejšie kúpele v rámci Slovenska.
4: Мы, безусловно, самый восточный курорт на территории Словакии. И осмелюсь утверждать, что мы самый красивый курорт страны, потому что здесь множество исторических зданий. Здесь проводится множество культурных мероприятий. Мы единственный курорт, который летом организует международное музыкальное лето и концерты на колоннаде. Здесь множество развлечений, как для взрослых, так и для детей. Я думаю, что у нас здесь столько всего, что никому точно не будет скучно. Поэтому я приглашаю всех. Приезжайте хотя бы на один день, на прогулку или просто, чтобы насладиться красотой нашего региона.
0: Сказала в завершении инженер Тамара Шатанкова, экономический и коммерческий директор курорта Бардеевские купели.
7: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: А теперь, дорогие слушатели, внимание, нас ждет вопрос к четвертому туру. Если вы внимательно нас слушали, ответить на него будет несложно. Прежде чем его задать, я хотел бы напомнить, что среди всех слушателей Международного радио Словакии, которые дадут правильный ответ на вопрос четвертого тура конкурса «Живая вода», в рамках специального розыгрыша будет выбран один, который получит возможность посетить курорт Бардеевские купели и провести здесь 4 дня или 3 ночи 2026 года в отеле «Александр» с полным пансионом. Ну а теперь конкурсный вопрос, который звучит так. Сколько природных минеральных лечебных источников находится на курорте Бардеевские купели? Повторю вопрос. Сколько природных минеральных лечебных источников находится на курорте Бардеевские купели? Свои ответы присылайте до конца мая на наш адрес. Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, PO Box 55, 817 55, Братислава, Словакия. Ответы можно также отправлять по электронной почте на адрес RSI, russian@stvr.sk. Основное правило участия в викторине такое. При ответе на вопрос обязательно укажите свои полные данные, имя, фамилию и адрес. Только в этом случае вы можете рассчитывать на участие в жеребьевке, победу и получение приза. С нетерпением ждем ваших ответов. Желаем вам удачи, друзья.
7: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: Уважаемые слушатели, наша программа подходит к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдульгани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Я благодарю моих коллег за их участие в работе над этим выпуском. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.
7: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, PO Box 55. 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.
0: Уважаемые слушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдульгани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.
7: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о содержании нашей сегодняшней программы. Сначала традиционный субботний калейдоскоп, в котором мы рассказываем об интересных фактах из истории Словакии, событиях ее сегодняшней культурной, духовной и общественной жизни. Затем, для тех из вас, кто еще не прислал нам свой ответ на вопрос четвертого тура викторины «Живая вода», сегодня мы его повторим. В нашей программе будут звучать песни словацких исполнителей, которые для нас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Вот такие сюжеты ожидают вас, друзья, в нашем субботнем выпуске. Надеемся, что они вам понравятся, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Субботний калейдоскоп.
0: Йозеф Карл Гелл, конструктор горных насосных машин, изобретатель и главный машинный мастер рудников в Банской Штявнице, одна из наиболее значимых фигур в истории местного горного дела. Точная дата его рождения не установлена. В разных источниках встречаются 12, 15 и 16 мая 1713 года. Достоверно известна лишь дата его крещения – 16 мая 1713 года. После окончания школы Гелл обучался в Банской Штявнице у своего отца Матиаша Корнелла, осваивая строительство и обслуживание горных насосных и транспортных механизмов. В 1737 году начал изучать механику и гидравлику в горной школе под руководством профессора Сэмуэля Миковини. Уже через год Йозеф Карл стал помощником отца, который тогда занимал должность в горной палате, отвечая за осушение штявницких рудников. Позднее Гелл работал машинным мастером, а после смерти отца в 1744 году был назначен главным машинным мастером казенных рудников Банской Штявницы. Благодаря его усилиям горная техника в этом регионе стала одной из самых передовых в Европе 18 века. Подобно своему отцу, Йозеф Карл Гелл занимался строительством и ремонтом водных резервуаров, обеспечивавших энергию для горных механизмов. Однако его главным вкладом стали изобретения насосных машин, которые были значительно мощнее и потребляли гораздо меньше воды, чем прежние устройства. Уже в 25 лет Гелл построил полностью деревянную рычажную водоподъемную машину, способную откачивать почти 200 литров воды в минуту на высоту более 80 метров. Настоящий переворот в горной технике совершили его водостолбовые машины, ставшие новаторскими благодаря использованию сжатого воздуха в качестве движущей силы, впервые в истории. Гелл также создавал в шахтах пожарные насосы, дробилки руды, а также устройства для очистки воздуха в шахтах и подачи свежего воздуха под землю. Его машины постепенно распространились по другим европейским странам. В XIX веке конструктивные принципы Гелла применялись даже в затопленных шахтах американской Аризоны. Его техническая идея используется и сегодня на нефтяных месторождениях, хотя вместо сжатого воздуха теперь применяют сжатый природный газ. Йозеф Карл Гелл умер 11 марта 1789 года в Банской Штявнице в возрасте 75 лет. 16 мая 2026 года в Братиславском театре «Арена» впервые проходит конференция и выставка «Mapping What Matters» – «Картографирование важного» – событие, которое стремится переосмыслить роль графического дизайна в современном обществе и создать пространство для профессионального диалога на международном уровне. Проект открывает тему визуальной коммуникации в ее культурных, социальных и образовательных контекстах, предлагая участникам не только обмен опытом, но и критическую рефлексию над тем, что сегодня действительно формирует дисциплину. Инициаторы подчеркивают, что в регионе долгое время отсутствовала платформа, способная систематически отслеживать актуальные тенденции в графическом дизайне и одновременно объединять профессиональное сообщество. Mapping What Matters становится первой конференцией подобного масштаба, соединяющей академический подход, практику и междисциплинарность. Нулевой дебютный год проекта привезет в Братиславу ярких представителей европейской дизайнерской сцены, теоретиков, практиков, издателей, авторские и экспериментальные студии. Среди подтвержденных спикеров Рубен Паттер из Нидерландов, Эдриан Васкес из Франции и Великобритании, Лаура Паппа из Эстонии и Нидерландов, издательство Utopia Libri из Чехии, Анне Бютнер из Германии, студия Fear Five из Франции и другие. Их выступления охватят широкий спектр тем от типографики и критического дизайна до издательских практик и педагогики. Особое место в программе занимает кураторская выставка, посвященная современным направлениям в книжном дизайне. Здесь же будет представлен небольшой книжный базар с участием независимых издательств, которые формируют визуальный язык сегодняшней книжной культуры. Еще одним акцентом станет возрождение проекта Temporary Library – интерактивной временной библиотеки, впервые созданной в 2017 году в рамках фестиваля SELF. В городских лесах Братиславы проводится масштабная реконструкция прудов на Железной Студничке и популярном центре спорта и отдыха жителей словацкой столицы. Настоящие работы являются одними из крупнейших в лесопарке за последние десятилетия. Сейчас на месте ведется удаление наносов со дна первого пруда, а также подготовительные работы к реконструкции технических сооружений. По словам директора предприятия «Городские леса Братиславы» Марика Пава, работы являются реакцией на неудовлетворительное техническое состояние прудов. После десятилетий эксплуатации технические сооружения находятся в сильно изношенном состоянии. Дно прудов занесено осадком, поэтому их комплексная реконструкция необходима, отметил он. Как подчеркнул заместитель мэра по вопросам окружающей среды Якоб Мырва, капитальное обновление состояния прудов не проводилось с 1980-х годов. Эти водные объекты долгое время не были предметом комплексной реконструкции, хотя выполняют важные функции как для природы, так и для города. Занесенное дно сегодня уменьшает объем прудов, ухудшает качество воды и ограничивает их экологическую роль. Городские леса Братиславы постепенно обновляют водные объекты по всему лесопарку. В прошлом году работы проводились на меньших локациях – Озерцо, Сливу, Сырнее, Медарень. Сейчас внимание сосредоточено на прудах номер 1 и 2 на Железной Студничке, которые не очищались уже около 40 лет. После завершения реконструкции пруды станут безопасными и функциональными на многие десятилетия вперед. Их вместимость будет восстановлена, а также улучшится качество их воды. Проект реализуется в рамках программы Интерэк СКАТ по инициативе Экомар Лес в сотрудничестве с австрийским партнером Маршфельд Канал. В проект также входят мероприятия, направленные на создание водно-болотных угодий, водоудерживающие мероприятия, оборудование мест для размножения амфибий и экспертные исследования водных экосистем. Очистка пруда от осадков проводится в сотрудничестве с окружным управлением Братиславы как часть ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей после наводнений 2024 года. Парк Кубинска-Голя – это популярный лыжный и туристический курорт на хребте Аравска-Магура над Дольным Кубином, раскинувшийся на высотах от 720 до 1396 метров над уровнем моря. Он предлагает 14 километров ухоженных горнолыжных трасс, современные канатные дороги, круглогодично работающий зип-лайн и байк-парк, а также незабываемые панорамные виды на Малу и Вельку-Фатру. Открытие летнего сезона здесь состоится сегодня, 16 мая, и в сезон 2026 года курорт на Кубинской Голе войдет с обновленным байк-парком и расширенным предложением услуг, которые соединяют активный отдых в горах и в целом регионе Аравы. Наибольшие изменения касаются байк-парка, который подвергся значительной модернизации и полному переустройству трасс. Теперь он будет состоять не из 4, а из 5 трасс общей протяженностью 11,5 километров. Но новая концепция сочетает элементы байк-парка, мостики, виражи, трамплины с естественными каменистыми и лесными участками, создавая технически интересный и разнообразный профиль трасс. Наиболее заметные изменения появятся в верхней части байк-парка, где возникнут новые, более сложные отрезки для продвинутых райдеров. В нижней же части комплекса появится отдельная трасса для детей и менее опытных велосипедистов. Редизайн байк-парка и новые продукты – это шаг к тому, чтобы Кубинска предлагала качественный отдых круглый год. По словам директора курорта Владимира Клоцака, Кубинска вступает в летний сезон с амбициями укрепить свою позицию круглогодичного горного центра, объединяющего спорт, отдых и региональные впечатления. Это был субботний калейдоскоп, говорит Международное радио Словакии. У микрофона Владимир Веслов. Продолжаем нашу программу.

0: В глубокой долине северного Шариша, где леса поднимаются словно зеленые стены, а воздух пахнет хвоей, находится один из самых старых и значительных курортов Словакии – Бордеевские купели. Место, где история встречается с природой и где вода столетиями лечит тело и душу. Первое письменное упоминание о здешних источниках относится к 1247 году. В Средневековье сюда приезжали купцы, дворяне, паломники, чтобы отдохнуть и укрепить здоровье. В XVIII и XIX веках курорты стали излюбленным местом европейской аристократии, рассказывает инженер Тамара Шатанкова, экономический и коммерческий директор курорта «Бордеевские купели».
1: Áno, áno, Бордеевские купели naozaj navštívilo množstvo známych osobností. Bol tu ruský car Alexander I.
2: Да-да, Бордеевские курорты действительно посетило множество известных личностей. Здесь были русский царь Александр I, австрийская королева и императрица Елизавета, известная как Сиси. Была здесь и Мария Луиза, жена Наполеона, а также Мария Собеска Казимира, польская королева. Но, наверное, чаще всего упоминают именно первые два. Во имени царь Александр и Сиси. Царь Александр I возвращался с театра военных действий и остановился в Зборове, а затем приехал в Бордеев. Приехал, попробовал воду из источников и произнес фразу, которую мы и сегодня используем как наш лозунг: «Здесь жить и здесь умереть». Прекрасно сказано. Мы почтили память о его визите тем, что один из наших отелей носит его имя. Он называется «Александр». Это реконструированный отель, ранее именовавшийся «Минерал». Внутри установлен бюст Александра и табличка с его краткой биографией. Что касается Сиси, то она оставила, пожалуй, еще более глубокий след, потому что провела здесь 3 недели после кончины своего трагически погибшего сына Рудольфа. И, конечно, отель, в котором она проживала, раньше назывался «Диак», но позже, возможно, еще во времена Второй Республики, он был переименован в отель «Альжбета». В отеле находятся прекрасные музейные апартаменты, которые клиенты могут использовать на коммерческой основе.
0: В 1895 году здесь построили первый курортный дом в неоренессансном стиле, а спустя несколько лет возник знаменитый курортный парк, который до сих пор считается одним из красивейших в Словакии. На курорте Бордеевские купели находится одна из самых красивых колоннад в стране, построенная в 1972 году. Когда 1 июля 1895 года курорт посетила императрица Сиси, как раз завершалось строительство нового, по тем временам очень современного отеля «Сечень» по проекту будапештского архитектора Микса Мора Фламма, объясняет инженер Ян Мишканин, бывший технический директор курорта «Бордеевские купели», старейший сотрудник курорта.
3: На территории курорта «Бордеевские купели» у нас есть так называемые курортные отели, некоторые исторические, некоторые новые. К историческим относятся отель «Астория», отель «Алжбета», где лечилась императрица Сиси, и отель «Сечени», ныне переименованный в «Дуклу», который был совсем недавно, 31 марта 2026 года, передан в эксплуатацию после реконструкции. Всего у нас 5 курортных отелей. Общая вместимость курортных отелей – 1150 мест.

0: Мардиевские купели окружены густым смешанным лесом, который создает природную климатическую защиту. Купели расположены на высоте примерно 325 метров над уровнем моря в долине речушки Стебничка. Местный микроклимат исключительно благоприятен. Чистый воздух, стабильная влажность и минимум аллергенов. Поэтому курорт является идеальным местом для пациентов с заболеваниями дыхательных путей или ослабленным иммунитетом. Курортный парк раскинулся на площади размером без малого 30 гектаров, и в нем можно найти более 40 видов деревьев, пруды, беседки и тихие уголки, которые действуют как естественная терапия. Сердце бордеевских купелей – вода. Не один, а целых 10 минеральных источников, каждый из которых имеет свой состав и свои лечебные свойства. Воды сильно минерализованы, преимущественно гидрокарбонатно-хлоридные с высоким содержанием бора, железа и СО2, продолжает инженер Ян Мишканин.
1: Минеральные воды курорта Бордеевской купели происходят из скважин, а два источника – из колодцев. Глубина скважин от 13 до 550 метров. В 1950 году здесь проводилось небольшое гидрогеологическое исследование под руководством профессора Отто Гинея из Карлова университета в Праге. Он провел местное исследование и даже пробурил скважину на минеральном источнике Геркулес, который мы используем до сих пор. Геркулес относится к самым мощным источникам в Центральной Европе. Его минерализация составляет около 10 тысяч миллиграммов на литр.
0: Самыми известными источниками бордеевских купелей является главный источник. Он подходит при заболеваниях пищеварительного тракта. Лекарский источник помогает при нарушениях обмена веществ. Источник Геркулес, сильно минерализированная вода, рекомендована при сердечных заболеваниях. Источник Альжбета названа в честь императрицы Сиси Клара, популярна при лечении женских заболеваний. Вода используется для питьевых курсов, ингаляций и ванн. Ежегодно здесь проводится более 300 тысяч процедур. Дополняет магистр Ганна Швиркова, главная реабилитационная сестра курорта.
2: Природные лечебные здоровья су закладом купельной лечби, а у нас су то минеральные прамене.
3: Природные лечебные источники – основы курортного лечения. У нас это минеральные воды, которые мы используем для внутренней и внешней терапии. Внутреннее использование – это питьевые курсы, ингаляции, полоскание, промывание ротовой или носовой полости. Питьевые курсы подаются на колоннаде, где пациент может прямо из крана набрать воду из 8 видов минеральной воды. Внешняя бальнеотерапия включает частичные и общие ванны, и именно минеральные ванны являются самой востребованной процедурой.
0: На лечении каких заболеваний специализируется курорт Бордеевской купели?
2: Купельная лечба в наших купелях замерена на терапию.
3: Курортное лечение у нас направлено на терапию онкологических заболеваний, заболеваний кровообращения, пищеварительной системы. Мы лечим также болезни, связанные с нарушением обмена веществ и работы желез внутренней секреции. Нет туберкулезные заболевания дыхательных путей, нервные заболевания, болезни опорно-двигательных аппарата, заболевания почек и мочевых путей, женские болезни и профессиональные заболевания. К спектру показаний адаптированы и процедуры. Их у нас более 60 видов. И для достижения максимально эффективного лечения мы стараемся сочетать природные лечебные источники и физиотерапию.
0: Курорт Бордеевской купели – один из самых посещаемых в Словакии. Ежегодно сюда приезжают более 30 тысяч пациентов и еще около 70 тысяч туристов. Курорт – это не только процедуры, это люди, которые приходят сюда с надеждой на облегчение. Некоторые возвращаются каждый год ради здоровья, ну и ради атмосферы, которую невозможно воспроизвести. Это подтверждают и посетители, которых мы здесь встретили.
4: Процедуры действительно превосходные. Мне кажется, на этом курорте все просто самое-самое лучшее, потому что природа здесь удивительная. Весь курорт расположен в прекрасной долине среди гор. Это бальзам для души. Эти зеленые горы, этот воздух, а затем и само курортное пространство, парк. Все сделано так, чтобы мы чувствовали себя хорошо.
5: Я уже 7-й раз здесь, в этом курорте, и могу сказать похвально, что я и здоров от этих вод, и от тех процедур, которые мне приносят лучшее и лучшее на организм.
0: Курорт Бардеевские купели – это место, где время замедляется, где человек может вдохнуть, остановиться и набраться сил. Это доказательство того, что природа все еще обладает силой лечить, если дать ей пространство.
6: Мы určite najvýchodnejšie kúpele v rámci Slovenska.
4: Мы, безусловно, самый восточный курорт на территории Словакии. И осмелюсь утверждать, что мы самый красивый курорт страны, потому что здесь множество исторических зданий. Здесь проводится множество культурных мероприятий. Мы единственный курорт, который летом организует международное музыкальное лето и концерты на колоннаде. Здесь множество развлечений, как для взрослых, так и для детей. Я думаю, что у нас здесь столько всего, что никому точно не будет скучно. Поэтому я приглашаю всех. Приезжайте хотя бы на один день, на прогулку или просто, чтобы насладиться красотой нашего региона.
0: Сказала в завершении инженер Тамара Шатанкова, экономический и коммерческий директор курорта Бардеевские купели.
7: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: Теперь, дорогие слушатели, внимание, нас ждет вопрос к четвертому туру. Если вы внимательно нас слушали, ответить на него будет несложно. Прежде чем его задать, я хотел бы напомнить, что среди всех слушателей Международного радио Словакии, которые дадут правильный ответ на вопрос четвертого тура конкурса «Живая вода», в рамках специального розыгрыша будет выбран один, который получит возможность посетить курорт Бардеевские купели и провести здесь 4 дня или 3 ночи 2026 года в отеле «Александр» с полным пансионом. Ну а теперь конкурсный вопрос, который звучит так. Сколько природных минеральных лечебных источников находится на курорте Бардеевские купели? Повторю вопрос. Сколько природных минеральных лечебных источников находится на курорте Бардеевские купели? Свои ответы присылайте до конца мая на наш адрес. Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817 55, Братислава, Словакия. Ответы можно также отправлять по электронной почте на адрес rsi_russian@stvr.sk. Основное правило участия в викторине такое. При ответе на вопрос обязательно укажите свои полные данные, имя, фамилию и адрес. Только в этом случае вы можете рассчитывать на участие в жеребьевке, победу и получение приза. С нетерпением ждем ваших ответов. Желаем вам удачи, друзья.
7: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: Уважаемые слушатели, наша программа подходит к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдульгани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Я благодарю моих коллег за их участие в работе над этим выпуском. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.
7: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817 55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.
0: Уважаемые слушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдульгани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.
7: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817 55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.